0: 其实啊，并非有大块的地方才能做文章，小块照样也可以做嘛。我们的晋察冀边区的抗日文章就做得很好嘛。还有人说啊，中国亡了，我说没亡，不是全亡，城市亡了，乡村未亡，大陆亡了，小路未亡，白天亡了。 夜里未亡。你们陕北工学的学员毕业之后，要做什么呀？就是到乡村，去小路，在夜里做打鬼子的文章。中国的抗战为什么有希望？就是因为有你们这些愿意为国捐躯的热血青年。
1: 这也太不像话了！中央政治局会议的内容，他竟敢以个人的名义公开发表，这不是目无党纪、目无中央政治局吗？
2: 他已经失控了，必须把他召回延安，但一个月的期限还没到啊！
3: 也就剩几天了，就是下十二道金牌，也得把他摧毁了。
1: 不知道毕士道莫斯喝没有？还是应该听听共产国际的意见。
4: У нас имеется общая информация о роли коммунистической партии Китая в едином антияпонском движении. Мы обсуждали это с товарищем Димитровым и готовы в ближайшее время собрать заседание пленарное. С вашей стороны, товарищ Жень, мы бы хотели, чтобы вы предоставили нам дополнительные материалы для составления доклада председателю.
5: Приступим к делу.
4: Также к нам поступили данные о том, что товарищ Ван Мин по возвращению в Китай имел противоречие.